новый свитер, замшевые буты, пьесок, сеттер. И добре жить на свете. Я хотел бы быть поэтом, быть поэтом, поэты четыре жены, а скажу давно разведены, а я любя кобеты. Я хотел бы быть поэтом, может мне прочишь, может приму, бо для поэты закопаны. Не треба вчесне вставать рано, а вставать рано зимно.